0: nuumut silissami kilimasaagut
1: марлунгорнэрми июли 14 тимимерсоқ сеқиннариссагатиннаарпоқ уллуккут ассааттанник уннуамилуарфинилинник киассагатиннаарлуни анораанникерартоқ таллиманик суккатсерартассаақ
0: вэр уусэктен фонук
1: чистаден 14 июли ифилле тими та уусик тисулрит вэр дагтемпература по плюс 16 градер о наттемпература по плюс 6 градер вин ви ком фа скифтен ратнинга ме винстю оп ти 5 метр пер секунд
2: Du sens un arbre,
3: pas du tout.

0: нуумутсилассами килимасаагут
1: марлунгорнэрми июли 14 тимимерсо сориннариссагатинеарпоқ уллуккут ассааттанинник уннуамилуарфинилинник киассагатинеарлуним анораанникерарпоқ таллиманик суккатсерартассаақ
0: вэр усэгтен фон нук
1: тисдаг ден 14 июли ифюле тими да усик ти сулрит вэр dagtemperatur på plus 16 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Тэрсаачуми пиринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссинут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% тимик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнерорусуккуит тэрсаачунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Tour de France 2026 Alfartinget er på. Nu når som i cykler fundet under min sækker til Norsad, med din nærfugier, sukker i samarbejde, pakkes i omrøsion. Og på officiel tomane, pissen er på syd, når nok med det kanadiske og pissen er kig.
3: Сулиффеқарфигисат инченжимик патаячим пиццаасумик акимуллалеққуттумик писариақартитсиба сулиффеқарфит микисут нанор медиап инченжимик неқарорфигибай аттавеқатиссаннут икиорсиннааватсигит соорлу танкортимаккисалу аллаффими сулисунит таманут аттавилерсиннерит акигититат таамааллаат 699 симита аллартиппут паасақарнерусуккуит 2311 мут аттавигисиут ималунниит нанор медиа киилими паасисақарнеругит
4: Stakkimi Crazy Days. Hvornår sabbat begynder nørene? Akkig lige sabbat Heli Hansen. Amalu maskot kaldet tulsit. Der er meget 995 kroner. Nu er nået til at du at sige at kamit bagdu der er mig 25% til mit. Akkig lige nærmest sabbat. Akkig lige rigtig gang i tunne. Der er meget at du er til selvne. Akkig lige ender at du er til nærmest så offentlig under. Jo det er at nye der dunger nu. Stakkidia bellagit. Stakk nechad gielimi. Nechad ootit. Nudaad da kukkit.